0: грехи и прорешень наших у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрый Боже, тошного для душ наших и миру для света у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашего в мире и покаянии завершите у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Христианское кончение життя нашего безболезно и бездомно.